0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
1: Потерялась я, мама.
2: Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
1: Я потерялась.
2: Ты потерялась?
1: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
2: Как ты потерялась?
1: Я прыгала на батуте.
2: И почему ты потерялась?
1: Сильно прыгала. И потерялась.
2: А где твоя мама?
1: Не знаю.
2: А как она выглядит?
1: Плохо.
2: А где вы живете с мамой?
1: Red Bull. Нет. Адреналин Раш.
2: А, пансионат энергетиков?
1: Да.
2: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
1: Не помню.
2: Вообще не помнишь?
1: Помню только последние три буквы.
2: Какие?
1: Адя.
2: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
1: Нет.
2: Бадя?
1: Нет.
2: Вадя?
1: Нет.
2: Может, Гадя?
1: Похоже, но нет.
2: Задя?
1: Нет.
2: Может быть, и Адя?
1: Нет такого имени.
2: Фадя?
1: Нет.
2: А, может, Надя?
1: Нет.
2: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
1: Красивое имя.
2: Гадя, а как твоя фамилия?
1: Не помню.
2: Вообще не помнишь?
1: Помню только последние три буквы.
2: Какие?
1: Ова.
2: Но тут попроще будет. Иванова.
1: Нет.
2: Петрова.
1: Нет.
2: Сидорова.
1: Нет.
2: Корова.
1: Нет.
2: Здорова.
1: Нет.
2: Хреново.
1: Да.
2: Хреново.
1: Да.
2: Гадя Хреново.
1: Да.
2: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
1: Не помню.
2: Вообще не помню.
1: Помню только последние три буквы.
2: Вна.
1: ВИЧ.
2: Петрович.
1: Да.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
2: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
1: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать бы на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и съесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маль. Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
3: Шутки, песни, плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк. Значит, в этом году мы посеяли 15 га пшеницы, их опять сожрал все хомяк. В следующем году мы с вами, товарищи колхозники, посеем 30 га пшеницы, пущай эта тварь подавится. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну или внимательно читайте инструкции. Подходит шеф к уничтожителю бумаги, но он же Шрёдер, и спрашивает у секретарши: Машенька, а какую тут кнопочку нажимать? Да не надо чего нажимать, просто вставляйте бумажку, и все. Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было. И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
3: Он говорит: да, почему бы нет? Но это же очень расточительно.
2: Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины. В какой пропорции, извините, можно уточнить?
3: Да все по-честному. 1 к 1. 1 рябчик, 1 конь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: на Юмор ФМ.
1: Если ты красив и умен, и в делах успешен, а она любит не тебя, а совсем другого, радуйся. Ты к тому же еще и не козел.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это сколько? Я руками нащупал в темноте, что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько? И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой. Они же знали и служебный вход. Просто убили бы к черте мать. В этом районе. Уж сколько говорили, я уже читаю. Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: Филипп, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
1: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
2: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарска плюс Хабиб. Погнали! Шутки и песни
3: плюс! Позвольте, споем.
0: Так. Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу.
4: Надя?
2: Так. Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да у Никиты характер горячий, Никита бывает кусачий.
3: Все понятно было.
2: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы подольше. И он когда слушал, понял, что про него.
5: На Юмор ФМ.
3: Давай, Хабиб.
1: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
2: И так далее, все родственники.
0: Поем. За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца.
3: Не понимаешь?
1: Жалко бабушку.
3: Ну, бабушка, у нее нет большого пальца, нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
2: Ну ладно, давайте.
1: Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем. Квитанцию эту съем, Стас.
3: Все, все, проеду. Хабиб, давай твоя песня.
1: Скажу честно, у меня тоже проеду. Сейчас. Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором.

звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сёма говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: ты мне не отец. У тебя вечно нет денег. По радио поет Полина Гагарина: драмы больше нет, больше не болит, больше не болит. Дочь Аня слушает и спрашивает: мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели. Хорошего понемножку. Пойду полистаю телеграм Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Минздрав предупреждает: нет денег — не боли.
3: Пьяный врач, ухо, горло, нос, на свадьбе получил во все свои специальности.
4: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
3: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с 5-го этажа на 2-й и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское. Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус, там же шакалы?» «Очень меня это пугает, они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в капитанском мостике?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис». «В чем дело?» «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?» «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!» «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... ну, падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки, и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте.
2: Мне нужны деньги».
1: «Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником».
2: «Ай, Трубецкой, Трубецкой».
1: «Да, кстати, Ляпсус, почему Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в Герасим и Муму, то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым». «Ах вы, халтурщик!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко, фейк-радио!
6: Да, детка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек?

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых.

тут колющее оружие? Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая: доступ заблокирован, для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас, пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал: если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что не охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал: слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит: ну у тебя же нету. Я говорю: у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой: ну... Я говорю: да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит: ты что, всю жизнь искать будешь? Ну а что плохого? Не с ним, так понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Склакова.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые!

0: просто. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор.ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура.

0: Сводки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
1: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба пройти в кабину пилота.

0: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
1: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
1: Ну, плакать хочется просто. Представляете,
0: но Лепевка, вот это.
1: Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день.
0: Народ талантливый.
1: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки, туалета.
2: Готовы?
1: Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают в жизни, потрясающие, присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
3: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат: «Вау! Ес!» Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
1: А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках, а, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули», ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария.
2: А он не выходит. Приехала ГАИ.
1: Говорит, выходи. Он вышел.
0: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
2: Мужик за рулем в коньках — это чисто российское, друзья.
4: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: сражайся! Ах, родится, я ему сразу скафандр куплю, потому что я его до космоса подкидывать буду, потом ловить буду снизу. Мой сын, сыныч мой! Подрастет, я его научу, как баб на гитару ловить. Ну где мой сын Бернар? Ну давай, давай, давай, давай.
1: Дима, успокойся, я еще не родила.
0: Как, в смысле не родила? У тебя воды еще вчера отошли.
2: Мне сейчас пока еще нельзя. Я потерплю. Мне нужно хотя бы сутки еще продержаться. Тогда я точно не рожу скорпиона.
0: Ты что, а? Ты что, перепутала компрессионные чулки? На мозг натянула, что ли, а? Какая разница, скорпион, не скорпион? Скорпиона родить плохо, только если реально скорпион пойдет оттуда. Где ты этого понабралась, а, скорпионы, вот это все? Это где?
1: В моем любимом шоу «Натальная карта». Фу!
0: Кто этот дебилизм вообще придумает? Мамулечка, привет, мама.
3: Привет, девочка.
0: Привет, мамуля.
3: Привет, Аллочка моя. Привет, Катюш. Ой, господи. А я что-то из дома выскочила.
0: Ага.
3: Уже очень хотела внучка увидеть первое.
0: А тут ситуация. А она не хочет мне его рожать. Говорит, буду терпеть, чтобы скорпион не родился. Пожалуйста.
2: Я просто хочу чуть-чуть еще насладиться беременностью. Немножечко выждать это время. Ну и не родить скорпиона. Да. Вы же не хотите, чтобы ваш внук, ваш фирменный лимонный пирог, ел со словами ну, другой бабушке вкуснее.
0: Да блин, да не важно, кто скорпион или нет. Мам, да объясни ей, пожалуйста. Ну скажи, ну вот наш папа скорпион, и все нормально, ну скажи, ма, ну да, но он свою собаку больше, чем тебя любит, но он ее в твою честь назвал.
3: Катя, терпи, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, еще одного скорпиона я не выдержу в семье, понимаешь?
0: Да вы что, вообще все, вы умом поехали, что ли, а? Одновременно всей планетой? Да что с вами, женщины, не так? Не, я раньше думал, что вы совсем ку-ку, когда вы этот каталог открываете страницу, трете, чтоб пахло вкусно, а потом этим журналом вот так натираетесь, ходите. Я еще думал, ну да, оказывается, это нормально вообще было. Сейчас у вас астрология головного мозга, пожалуйста. Еще у вас астрология наука, наука. Приравняли квантовую физику к печеньке с предсказаниями.
1: Дим, ну ты тоже завелся так. Ты пойми, я-то своего сына любым буду любить. Но он потом вырастет, девочки будут убегать от него со свиданий. Потому что он ноябрьский, Дим. И у нас вообще в обществе уже всех приняли. Жирных приняли, рыжих, очкастых, в брекетах. Всех приняли. Даже к Никитам как-то стали потеплее относиться. Но скорпионов люди пока не готовы принять. А насчет астрологии, это не просто так мы все в нее ударились. Это вы, мужики, виноваты. На астрологию хотя бы можно опереться, а на вас опереться нельзя, потому что каждый второй у нас кобель, абьюзер и сыночка-корзиночка.
0: Ну, я-то у тебя не такой.
3: Ой, девочка, у тебя тут рубашечка вылезла. Сейчас мое солнышко, моя звезда. Рай ты мой на земле.
2: Она мне ответила.
0: Кто?
2: Моя любимая. Ивана Олещенко. Она мне даже видео прислала в ответ.
4: Так, Кисунь, сегодня те самые лунные сутки, когда асцендент будет в Козероге, а Венера в Марсе, под покровительством Джуманджи и Холодца. Поэтому рожай спокойно, Заюш, все будет хорошо. Да прибудет с тобой кукареку.
2: Она дала добро! Рожаем! Рожаем прямо сейчас!
0: Сейчас!
2: Быстрее! Прямо сейчас надо!
5: Однажды в России лучше.

0: Мироненко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
2: помидорчики не скучали,
3: а огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость тёще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду и в огороде.
6: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
7: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
8: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик класса на Черноморское побережье России.
6: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
8: Куда прешь?
6: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
8: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
6: Куда прешь?
7: На море.
6: У вас, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
9: Вас замучили приступы напрасной ревности?
10: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
9: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
11: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
9: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
11: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
9: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
12: Детектор супружеской верности от Элла!
11: Он развеет все сомнения.
9: Ну, или подтвердит.
10: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
9: От Элла.
11: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.
0: Юмор-ФМ.

0: волонтеры проекта на Юмор-ФМ.
1: Это Лига Городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
2: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
3: Да не шарят они в технологиях.
2: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то репетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
4: Да?
2: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
5: Серег, а у Яны Кошкиной титьки настоящие?
2: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
4: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
2: Я ж не снимался в этой рекламе.
4: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
2: Ладно.
5: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
2: Да я откуда знаю. Федункив носит.
5: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
2: Ну что?
5: А куда бурановские бабушки пропали?
2: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
3: За внуками приглядывают.
2: Ага, приглядывают. За нами всеми.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
7: Хорошая погода.
8: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца июля. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает. Нарушаем ваши права. Кто там 5000 раз через окно. Большое спасибо. Можете ехать. Всего доброго. Он ему раз еще пятерочку берет. Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята, я им позвоню, не беспокойтесь, можете ехать. Он ему раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все, вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте. Всего доброго. Жене привет. Он раз еще пятерку. А теперь стихи. На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы. Муж супруга лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 7:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мир детей состоит в основном из уменьшительно-ласкательных форм слов. Водичка, мамуля, кошечка и так далее.
3: Считаю, что такой подход нужно оставить и во взрослой жизни. Работушка, алиментики, кредитик, налоговая проверочка. И нам всем будет не так тревожненько.

0: мне хочется верить, что ваш цвет настроения яркий, солнечный, летний, несмотря на погоду за окном. И даже если у вас где-то капают капли дождя, все равно вы улыбаетесь и, конечно же, передаете привет и радуете друг друга теплыми добрыми словами в нашем веселом чате. Смело пишите свои сообщения нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер будет един. +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с огромным удовольствием через полчаса примусь озвучивать ваше послание. Кстати, кроме привет в поздравлении, можете еще и шутки свои отправлять. Ну и, конечно же, шутить будем мы делаем это профессионально. Например, подарим вам монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, а еще и Сати будет отвечать на вопрос Хабиба с юмором, это ж Юмор-ФМ, ну и в ближайшие секунды тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша
1: самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
3: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
4: общем, Надь, вы... Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
3: А, хорошо, поняла. Напряглась.

незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню,

0: самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну правильно, правильно сказал, конечно.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпи, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разлана, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб? Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маруся Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
3: Шутки, песни плюс.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня с семьей приняли решение по ремонту квартиры большинством голосов. Родители за, дети воздержались, мнение кота не учитывали.

0: Время ваших приветов, поздравлений, теплых, добрых, нежных слов. Начнем вот с такого. Привет передают Арина из Барнаула, Алтайского края. Мы едем на новоселье к маминой подруге. Ну пусть праздник вас ваш будет ярким, динамичным, и встреча будет очень-очень теплой и уютной. Здравствуйте, передаю привет папе и подруге Кате из Читы от Илины. Пожалуйста, готов. Привет. Еще один привет и пожелание скорее закончиться брешетка под вагонку в бане. От Алексея с Курганской области. Еще привет улетает всем экскаваторщикам. Пожелания хорошей работы, а Илюхе хорошего отдыха. Он скоро домой, Владимир написал. И Михаил нам шутку отправил. Звучит она так. Мама спрашивает: «Сынок, почему ты весь в бинтах?» «Сын, ну я зашел в спортзал, а там какой-то накачанный человек штангу уронил. На тебя?» «Да нет, я просто засмеялся». Хорошо. А вы тоже можете написать свою юмористическую веселую историю, свою шутку, шутеечку, шуточку. Ну и, конечно же, приветы. Теплые, добрые, нежные слова. Может быть, признание. А может быть, просто легкие пожелания чего-то самого наилучшего. Ну и все это нам в Telegram, в Макс или по стариночке с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого ждет нас в финале этого часа. Чуть раньше анекдотами порадует и рассмешит самый лучший Дэн, наш очаровательный Денис Клявер.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
3: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
2: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
3: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
2: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит, привет, Жора, привет, как провел отпуск? Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек. Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда? Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел.
4: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Ищи

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть, по телефону будут договариваться, животы пойдут, общая вялость, дети малоподвижные, мужчины нерешительные, армия слабеет. Эй, а ну-ка давай, я к вам, отказать, как, а так, я к вам, я этот вопрос не решаю, я к вам, это не по моей специальности, не в моей компетентности, с этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная, ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать, хорошо, подождать, хорошо, переждать, мир. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль, слабенькие отпадают, гордые валяются, хрум-хрум, косточки их тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум, но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной, хлоп на пол, это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у миллиона, челюсть своя и запасная. На животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать, хорошо, отложить, хорошо, переждать, мирово. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, в продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным, мужчины под жарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино.

0: Полиция 8.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.

никогда-никогда, никому-никому, ни за что не отдавайте любимых и, конечно же, продолжайте заботиться о них и делать для них максимум приятностей. Например, передавать приветы в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС. Номер все равно 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Бугачева, я с удовольствием буду озвучивать ваши теплые добрые слова и веселые истории. Смело пишите, ну и продолжайте смеяться громко. Мы делаем все возможное, чтобы вы хохотали от души. Например, дарим вам рубрику «Шутить извольте». В этом часе Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора ученых. Николай Фоменко будет шутить про свадьбу. Летняя тема, вполне актуальная. Еще угарный папа будет делиться детскими перлами. Ну а в ближайшие секунды петь и шутить будут Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки, песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Если б я был дурак, я б купил Пежо, и французской фигней был бы окружен. Но с другой стороны, что уж тут скрывать, мне не жалко его будет раздолбать. Отстой, машина, с одной стороны. А, нет, постойте, с любой стороны.
3: Кабинки, кабинки, в разгаре вечеринки, но очень популярны объекты М и Жо. Кабинки, кабинки, две синие кабинки, Сережки и Маринки. А ну, кричат, открывай кабинки.
2: Вчера посетил я фиговую баню, ни бабы, ни пива, ни пара.
0: На Юмор ФМ.
3: Бомжи собираются реже, больше не орут у окна. С ними ничего не случилось, просто наступила зима.
1: Ой, это сейчас держите меня.

0: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ. Чао!
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 80.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: желать не только попрощаться, но и передать привет любимым. Мань, папе, пожалуйста, пишите имена, слова теплые и добрые, а еще и самым дорогим и любимым теплые слова отправляйте. Номер телефона для ваших посланий 1+7 915 03 03 567. Обязательно озвучь все это буквально через 10-15 минут. А еще в этом часть порадует нас рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора ученых. Николай Фоменко будет шутить про свадьбу, а в ближайшие секунды угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа.
2: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
1: Угарный папа.
2: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 03 03 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: чат веселый, значит, будем не только приветы передавать теплыми добрыми словами, насыщаться, но и шутить. Но начнем все-таки с позитивных добрых сообщений. С добрым утром и пожелание солнечного дня отправляет Владимир из Коломны. Есть еще у нас сообщение такое от Артема. У меня начинается утро с теплого чая и работы. Артем, не поверите, у меня лично тоже. Ну и, конечно же, в компании Юмор-ФМ я уверена, этот старт намного веселее, ярче и добрее. Еще одно вам пожелание доброго утра и поздравления. Свою любимую доченьку Софью поздравляю с окончанием первого курса. Ты большая умничка, мы с папой тебя очень любим, написала Ирина. Прекрасная Софья, у вас столько всего еще впереди, столько интересного, радостного и классного. Пусть это лето будет наполнено самыми лучшими эмоциями. Шутка у нас тоже имеется, ее нам отправил Павел. Шутка звучит так. Ученые доказали, что можно вылететь из любого аэропорта мира, не объявляя об этом в соцсетях. Может быть, конечно, может быть, но я пока не пробовала. Вы тоже можете отправлять свои веселые истории нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Непременно они прозвучат в следующем веселом чате уже через час. Ну а в этом часе рубрика «Шутите, звольте» порадует нас с вами. Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора ученых. Чуть раньше будут шутки Николая Фоменко про свадьбу.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про свадьбу.
1: Русская свадьба – отличный повод посмотреть на дальних родственников в ближнем бою.
2: Женская фраза «я снимаю белье» до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
3: Валера женился уже в 7-й раз, поэтому вошел в ЗАГС со словами «мне как обычно».
2: Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.
4: Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
2: И я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
1: «Шутить изволите».
2: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2+1=3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
1: Шутить изволите.
2: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: 9:00 на столичных.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

между тем, выходные в компании Юмор-ФМ продолжаются, набирают обороты. Ну, а где-то, кстати, начинаются. Где-то, например, в столице нашей прекрасной. 9.02 на часах. А это значит, что сегодня еще непременно здесь на Юмор-ФМ прозвучат прекрасные шутки, которые в моменте могут принести вам 3000 рублей, ну, а в перспективе целый новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселоярадио.ру. Там нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и читайте все подробности нашей суперигры. Ну, а зайдя в личные сообщения в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок, пишите свои привет, поздравления, признания, теплые добрые слова и веселые шутки. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше послание. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова и буду вместе с вами хохотать. Будет рубрика «Реалити-криминалити», порадует наш Джейсон Стэтхэм своими знаменитейшими цитатами, а в ближайшие секунды Мурат Аркенов. Это «Биг Стендап». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует? Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. И что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я вам говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена – мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай что?

0: другой пример. Виктор, да? Виктор, победитель. Витя, любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю. Я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой, мне так: «Тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная?» И вот он это только сказал, откуда ни возьмись, женский голос: «Так, Виктор!» И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон, вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
1: «Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!»
0: Галина. Значение имени — тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому не важно, девочки, не важно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: однажды в России на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук!
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
10: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
11: Вот можно было весь день играть.
12: Мир игр стал ее реальностью.
13: Я в игре.
14: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
12: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: это время ваших сообщений, приветов, поздравлений, ну и, конечно же, шуток авторских, ну или любимых. Все это смело отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. А этот выпуск хочется начать с личного поздравления. Знаете, так, пользуюсь рабочим положением, так сказать. И хочу поздравить мою прекрасную волшебницу Алиночку, человека, который вкладывает душу во все, что делает с днем рождения. Желаю тебе счастья, материнства и искренних людей рядышком, чтобы близкие поддерживали, любили, баловали, радовали и наполняли только самыми добрыми эмоциями. Вот так. Но это не единственное поздравление с днем рождения в этом выпуске. Есть еще одно прекрасное. Хочу поздравить дочурку Анечку с 16-летием. Будь всегда такой же веселой и красивой. Очень тебя люблю, написала мама. Прекрасная Анечка, у вас есть колоссальная поддержка в виде мамы. Обнимайте ее скорее. Ну и, конечно же, желаю вам дружно жить на протяжении многих десятилетий. Передаю привет супругу Журавлеву Дмитрию. Димас, не переусердствуй на даче. Помни, что отдыхать тоже нужно. Пойдем готовить плов, написала Анастасия. Вам приятного аппетита, прекрасная Анастасия и Димас. Ну, а мы переходим к юмору, чтобы, собственно, трапеза была намного веселее. В этом часе монолог Михаила Задорнова порадует нас непременно. Будет рубрика «Реальти-криминалити». Ну, а привет прозвучат уже через час. Пишите +7 915 03 03 567.
1: Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать,

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Мы гоняли ворон, которые замучили жильцов своим гнусным карканьем. И камень, угожденный в лоб гражданину Варанову, следует считать обычным, непредусмотренным последствием, которые случаются. Тем более, что на его синюшном лице синяк не очень-то и заметен. Откуда взялся алкоголь в моем анализе, я не знаю. Возможно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения со мной, основываясь на анализах. Мне дали 5 суток всего лишь за то, что я хрюкнул в ресторане. В женский туалет поликлиники я попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания в себе со стороны живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт, а гражданка, потерпевшая, вломилась уже полураздетой, испугав и меня, и себя. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: опять ничего не придумаю.
1: Я думаю, я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.

0: поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо, ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди, сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. Минус 5. В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник. Выкапывают огурцы. Минус 25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. Минус 40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. Минус 113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. Минус 273, абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются, ну мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. Комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-МОБ. Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 10:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: Ну, а вы уже планируете свою зиму и следующий 2027 год так, как будто бы у вас есть выигранный здесь у нас на Юмор-ФМ автомобиль. Все очень легко и просто. Улыбаетесь, фотографируетесь, заходите на сайт веселорадио.ру, загружаете свою позитивную фотографию, дальше слушаете Юмор-ФМ и запоминаете шутки Николая Фоменко. После очередной мы позвоним и попросим ее повторить. Позвоним тому, кого выберет наш улыбайзер. Кстати, этот выбор будет уже очень и очень скоро. И шутка, которую нужно запомнить, тоже прозвучит буквально минут так через 10. Считайте, я вам подсказала. Так что, если ваша фотография уже на сайте веселорадио.ру, не уходите, будьте рядом и не пропустите свою удачу. Ну, а если вы своей фоткой еще не делились, то скорее исправляйтесь. Сайт веселорадио.ру в вашем распоряжении. В вашем распоряжении и возможность написать сообщение, привет, поздравление или шутку в наш веселый чат. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Я, Яся Богачева, через полчаса озвучу ее на всю страну. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», нашу фирменную, любимую всеми не реклама и в ближайшие секунды народную рубрику «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЗАГСе».
2: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны 7,5 миллиардов долларов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
3: Катюш, ты пока заказывай, давай. Я сейчас я быстренько, сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
4: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся. Мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
2: В смысле, а почему я об этом не знаю?
4: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
2: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я ж ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
4: Чё?
2: Я сейчас по телефону разговариваю.
4: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкудишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
2: Ну как я буду с ним общаться? Как, блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
4: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына. Алло. Года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
2: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
4: Вот именно, Тимур, это тебе
2: это
4: помощь
2: мне
4: нужна.
2: Помощь
4: ты
2: нужна.
4: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни. Если еще убрать, где носки, то в 3 раза больше.
5: Дом какой-то, честное слово. Ужас! Здрасте.
4: Здрасте.
5: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
4: Да.
2: Я не хочу.
5: В смысле не хотите? Вы у меня, вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
4: Да.

0: непонимание и недопонимание обгладывает тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан Романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
1: Нет.
0: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам: и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: жизни все не случайно.
1: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
2: Мне срочно нужен новый счет в банке, потому что на старом кончились деньги.
3: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор-ФМ. Я ее после отпуска очень хорошо понимаю, между прочим. И очень хочется верить, что кто-то из вас ее сейчас сможет повторить и за правильный ответ забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а в финале, собственно, согласно названию, побороться за новенький автомобиль. Все это возможно, если вы уже поделились своей фотографией, и она крутится и вертится в нашем улыбайзере на сайте веселорадио.ру. Если вы этого еще не сделали, то смелее исправляйте ситуацию. Заходите, сайт Юмор ФМ в вашем распоряжении, загружайте туда свою самую позитивную и веселую фотографию, ну а дальше слушайте и запоминайте шутки Николая Фоменко. Ну и сейчас внимание всем тем, кто в игре, к тем, кто с нами, тем, чья улыбка радует всю страну на сайте Юмор ФМ. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
3: Очаровательная Яна из Липецка. Именно ее фотографию выбрал наш улыбайзер. Этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить шутку, забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры. Набран номер телефона Яны. Звоним в Липецк. Гудки пошли, песочные часы перевернуты. 30 секунд есть у... Алло, Яна? Яна, здравствуйте, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Так, алло. Яна, вы с нами? Так, ничего, если честно, непонятно. Что произошло со связью, если честно, не знаю. Но в любом случае есть возможность позвонить еще раз Яне. Есть, конечно же. И этой возможностью мы сейчас непременно воспользуемся. И еще раз набран номер телефона Яны, и еще раз мы звоним в Липецк, и еще раз пошли гудки, и еще раз у нас перевернутые песочные часы, и еще раз отмерены 30 секунд, за которые Яне стоит взять трубку. Алло, здравствуйте, доброе утро, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Алло. Алло. Угу. Но в любом случае голос мужской, явно не женский, и поэтому вынуждены мы прервать звонок. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжится. Все непременнейшие ваши фотографии продолжат радовать всю страну на сайте веселорадио.ру, если вы, конечно, ее загрузили. Если нет, то делайте это прямо сейчас. Шанс выиграть машину есть абсолютно у каждого. Просто поверьте, вы можете улыбнуться и уже стать автовладельцем. Все это легко и просто, а главное, очень и очень весело. Ну и чтобы игра продолжилась, мне остается запустить улыбайзер. Ну и ваши лица так будут сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: а след от наших шуток, я уверен, остается на вашем лице искренней и очень даже широкой улыбкой. И вот, что у нас будет с вами веселить в этом часе. Конечно же, анекдоты Игоря Маменко порадуют непременно. Будет любимый проект Лиги Городов, там самые смешные миниатюры. Конечно же, любимый всеми веселый чат, ваш привет, поздравления, признания, ваши шутки. Смело отправляйте в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. А прямо сейчас не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
3: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
2: Вода.
4: То нет, то да.
2: Свет.
5: То есть, то нет.
2: Тепло.
6: Ну, если повезло.
2: А территория?
7: Это та еще история.
3: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
2: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
8: Хочешь выжить в «Мандуле»?
9: Телефон скажи «Алле».
2: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500.
10: Не реклама.
11: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
12: Да, это про меня.
11: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
12: Да ладно вам, все ж так делают.
11: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
12: Да уж, репутация - это наше все.
11: Установите на мобильный телефон приложение «Время».

0: Зывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
1: Какое полезное приложение!
0: О да! О, да. У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до ща в морду дам. Вам решать, материться ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
1: Мне определенно нужен Антошка.
2: Антошка!

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился.
6: Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колмара» уже в кино.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Возьмем на работу телепата. Куда обращаться, сами знаете.

0: Прекрасные полторы минуты ваших сообщений. Привет, поздравления, ну и, конечно же, ваших шуток. Вот они все здесь. Здравствуйте. Хотим поздравить Анну Михайловну с 16-летием. От всей семьи поздравления прилетело. Очаровательная Анна Михайловна, будьте всегда добры, искренне, веселы. И пусть вся жизнь радует вас, вдохновляет и делает для вас все самое лучшее. Отдыхаем на даче большой компании. Поздравляем матрешку Ленку со вчерашним днем рождения. Собираемся на озеро Мурмино. Привет. Очаровательная Ленка, вас тоже с вашим персональным праздником. Пусть и счастье, и любовь, и деньги, и путешествия, все будет в вашей жизни так, как вы хотите. Мама, папа и дочка поздравляют Александру с днем рождения. Какой у нас днерожденный веселый чат получается. Желаем здоровья, семейного счастья и карьерного роста. Александра, пусть пожелания ваших родных сбываются быстро, а самое главное, качественно. И карьерный рост, и счастье семейное. Вот и это все ловко сочетается в вашей прекрасной жизни. Владимир из Коломны отправил нам такую веселую историю. Утром самое главное встать, проснемся потом. Это получается от создателей поднять подняли, а разбудить забыли. Такое тоже бывает. И вы тоже можете написать нам и шутку, и привет, и поздравление, и может быть даже признаться кому-то в чем-то, например, в любви или в каких-нибудь тайных чувствах. Ну, все возможно в нашем веселом чате. Пишите, а мы пока будем шутить. Анекдоты Игоря Маменко порадуют нас в финале часа. Чуть раньше проект «Лига городов» для вас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
2: Тоже есть такие блогеры.
3: Здорово, уважаемый пан. Писики, ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
4: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
5: Мужик, спустя 20 лет работы на одном заводе, пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
6: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
7: Да, я же так и сказала.
6: Допустим, разобрался.
7: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
6: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
7: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
6: Какой опытный? У него все пальцы есть.
5: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
6: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
7: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
7: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
7: Вы материтесь.
8: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
9: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
10: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца июля.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
15: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный «Хавейл М6» или обновленный и еще более функциональный «Хавейл Джолион»?
16: Да я сам решу, наверное.
15: А что если брутальный и уверенный на бездорожье «Дарго»? Или, может быть, пришло время для «Хавейл F7»?
16: Сам решу.
15: Решайте сами, каким будет ваш новый «Хавейл». Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж — крути мужем. Нет мужа — крути мужиками. Нет мужиков — крути обруч.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником, он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел, бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит, иди сюда. Он говорит, что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разбежемся быстро. Он в трусах и в майке спрятался за телевизор, пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, а мужа не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у нее такая. Говорит, Сеня, что произошло? Он говорит, Зина, ты не поверишь, что Шаршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.
2: Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю, дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
0: Игорь Маменко

0: шутит. Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: В Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: между тем, чтобы не забыть это лето 2026 года, мы для вас приготовили что-то очень яркое, красочное и запоминающееся. Мы готовимся раскачать это лето 26 июля на нашем прекрасном фестивале. Три вокзала Депо, приходите на масштабный фестиваль, мы встретим вас с играми, конкурсами, котиками, подарками и, конечно же, большим веселым концертом с участием Филатов и Кэрос, Калибри и Мавик, Дмитрия Колдуна, Султана Лагучева и не только. Все это будет ждать вас еще раз. Запоминайте дату 26 июля. Начнем в 17 часов по московскому времени. Приходите и повеселимся. Ну а что же будет в этом часе? Традиционно наш с вами веселый чат. Ваш привет, поздравления, конечно же, ваши шутки. Смело их уже можете отправлять нам в Телеграм, в Макс или по старинке. Используйте СМС-послание. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу ваше сообщение. А еще вместе с вами буду смеяться над монологом Михаила Жванецкого. Над анекдотами их расскажет самый лучший Дэн. Будет Сатья с юмором отвечать на серьезнейший вопрос. Ну и в ближайшие секунды народная любимая игра «Тот самый КВН». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «СОК». Город Самара.
2: По мотивам произведения Алексея Толстого.
3: Карла! Здорово! Слушай, я вчера последний уходил. Ты какое-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
4: Сейчас увидишь.
5: Кто добрый в сказке входит,
3: ух
5: дом.
3: Ты!
5: Кто съестся каждому знаком.
3: Бать, пиво есть?
4: Зачем?
3: Ну, ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
4: В школу ходить нужно!
3: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж... Куда же я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял. Это что такое?
4: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал.
3: Ты себе жизнь сломал, плотник.
4: Ну, Буратино!
3: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино это как-то сладенько. Я буду дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не из серии, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
4: А это мудрый сверчок.
3: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
4: Так, отошли от машины, я сказал.
3: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
4: Карабас-Барабас!
3: Я так понимаю, Карабас-Барабас принес нам коробок-барабок?
6: А у нас нет.
7: А я Артемон, говорящий пес.
3: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, коробка-барабка, да?
4: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
3: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
8: Мальвина.
3: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
8: Марина.

0: Скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
1: Театр!
0: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стенд Буратино в год семьи? Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Ищи стабильный.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщина старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, это вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них как бы все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который, просит зимнюю резину, говорит, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметаной. Танка или морожковое варенье достал. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай. Вай, вай, вай.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
7: 16+. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри.

0: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, шутки. Вы их куда отправляете нам? Правильно, в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. И все, что отправили, готово прозвучать вот прямо сейчас на всю страну. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Мигрюкову Михаилу. Мы его очень любим и скучаем по нему и ждем домой. Савелий, Юля и я, его любимая мама, желаем ему хорошего настроения и летнего солнышка и много-много любви. Мы все тебя очень нежно обнимаем. Ему какое нежное сообщение. Еще один привет улетает мужу Вадиму, деткам Элине и Вите. Так как сама нахожусь на работе, написала Наталья из города Тюмень и всем ведущим пожелала хорошего дня. Ну, во-первых, спасибо за пожелание нам хорошего дня. Вам тоже легкого, веселого, трудового субботнего дня. Ну и, конечно же, огромный пламенный привет мы уже передали всей вашей семье. И мужу, и деткам. И пусть у них тоже будет классная суббота. Еще один привет улетает Вячеславу Викторовичу. И просьба сказать, что я его очень сильно люблю. Как здорово, что ты был таким настойчивым 30 лет назад. Обнимаю крепко твоя супруга Антонинушка Владимировна. И такое бывает. Еще больше ваших признаний, теплых добрых слов, ну, может быть, даже поздравлений или просто легких лаконичных приветов в веселом чате через час. Пишите +7 915 03 03 567 и Телеграм, и Макс, и даже СМС. Ну, а мы будем шутить монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, не держите нежность в себе. Щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует, и за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, ну почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене: «Милая, это я, значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла, а какая еще нахрен Наташа?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит свет. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Свидание. Это буквально собеседование на секс, где все скрывают предыдущий опыт работы, а некоторые даже не уволились.

0: Но между тем, крутить танцы в компании Юмор-ФМ не только возможно, но и нужно. Особенно в 18.00 вместе с Николаем Фоменко, точнее, с его шутками, мы ставим самые танцевальные хиты, чтобы вы двигались, не скучали и запоминали это лето в движении. А еще здесь на Юмор-ФМ мы предлагаем вам прекрасную возможность выиграть новенький автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» на сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою позитивную фотографию, ну и дальше слушайте Юмор-ФМ, получайте удовольствие, ну и запоминайте шутки Николая Фоменко. Все подробности нашей суперигры как раз-таки на сайте Юмор-ФМ. А что же в прямом эфире, спросите вы? Ну, конечно же, ваши приветы. Ваши поздравления, теплые добрые слова, ну и шутки. Их отправляйте нам в Телеграм, в Макс, смс-ками на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и я буду озвучивать ваши сообщения буквально через полчаса. А еще порадую вас рубрикой «Ильф, Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений «Ильфа и Петрова». Будут шутки Николая Фоменко не чтобы вы выиграли машину, а про мужчин. Это удивительная, очень-очень смешная подборка шуток. Угарный папа поделится детскими перлами. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, а автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Артемьевна.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Так, что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины.
0: Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Это обращение ко мне, как будто бы. После этого всего. Так.
0: Так, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
4: Господи. Господи.
2: На Юмор ФМ.
1: Села в цирке в билетаж. Почему?

0: Никто не поскакал, мой макияж пугает коня.
1: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка фирма.
2: Да, да.
1: И у меня были первые гастроли в Польшу. А так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разорвала все хит-парады.
2: Да,
1: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
2: Знаешь, я недавно из Турции вернулась. Модные. Они вообще не классно танцуют, знаешь.
1: Серьезно?
2: В Турции все одинаково там танцуют.
1: Они очень круто танцевали тогда, это просто было что-то, песня просто.
3: Можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетает.

0: Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес! Шоу!

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы. Вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: «Офис-маркет». Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете.

0: Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?

0: не только ж плохо здесь у нас на Юмор ФМ, потому что вы можете радовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. Смело отправляйте их нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Очень скоро буду озвучивать их так, чтобы вся страна услышала, ну и желательно до адресатов, до ваших тоже достучаться. А еще мы будем шутить здесь на Юмор ФМ, рубрика «Ильф Петров и Брунов» в финале этого часа. Шутки Николая Фоменко про мужчин прямо сейчас «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
3: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом». Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий. Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле. И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный.
1: Угарный папа.
3: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru.

0: Круглосуточно.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В изучении английского есть момент, когда египтян уже понимаешь, а англичан еще нет.

0: ваше сообщение, привет, поздравления. И вот с какого послания мы начнем. Всем добрейший, прекрасный летний день. А давайте загорать, купаться, отдыхать. Спасибо огромное нашим ведущим Юмор ФМ, которые сидят сейчас, наверное, в душном офисе, за микрофонами, развлекают нас от души шутками и песнями, пока мы тут шашлыки жарим и наслаждаемся летом. Пользуясь случаем, передайте привет моему Сережечке из Мелиоратора. Ценю, обожаю, скучаю. Оля-ля, Сыктывкар. Прекраснейшее сообщение, прекрасная Оля-ля. Ну, спасибо вам большое за привет отдельный нам. У нас не душная студия, но без окон, конечно. И да, хочется к вам на шашлыки. А есть еще такое чудесное поздравление. Слушаю вас прямо сейчас. Еду в Крым и слушаю. Хочу поздравить своего друга с днем рождения. Он в наряде и, естественно, слушает Юмор-ФМ. Ты не стареешь, ты просто апгрейдишься с каждым годом. В тебе все больше мудрости и меньше терпения на ерунду. Счастья тебе, здоровья и поскорее домой. Это от Ильдар. Сообщение, как друг зовут, мы не знаем, но в любом случае хочется верить, что он абсолютно точно понял, что это именно ему. Есть короткое лаконичное сообщение. Привет Ильиным из Котласа. Пожалуйста, готово, передано. Еще больше ваших теплых добрых слов в веселом чате через час. Кирилл Горин уже готов озвучивать их, так что пишите. +7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. Рубрика «Ильф Петров и Бурунов» порадует нас с вами очень скоро, но чуть раньше шутки Николая Фоменко про мужчин. Да, для вас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про мужчин.
1: Если мужчина не следит за собой, значит, он ни в чем себя не подозревает. Не желая мыть посуду, муж сделал себе манту.
2: Холостяк с 20-летним стажем убирается в квартире при помощи фразы «Да чисто вроде».
1: Диван, он такой. Ему мужика завалить, расплюнуть. Путь к сердцу мужчины лежит через «Просто оставьте его в покое».
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Раз,

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал: «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой, измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк-радио!
5: Да, дед.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 13:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

настоящий отдых – это очень и очень важно. Не просто посмотреть зарисовки природы или вкусной еды в интернете, а взять и отдохнуть на все сто. И чтобы добавить процент того самого чила, можно просто прибавить громкость динамиков и зарядиться лучшим юмором страны и, самое главное, музыкой вашей и самой любимой. Это «Веселое радио страны» и с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И вот точно так же, как я говорю привет вам, можете сказать привет и вы нам. А также своим родным, близким, друзьям передавайте свои послания. Поздравляйте друг друга с любыми событиями и датами и просто признавайтесь в любви. Каждое сообщение будет озвучено уже через полчаса в рамках нашего веселого чата. Ну а перед этим напомню вам номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. И еще, в этом часе у нас, как всегда, много поводов для ваших улыбок. Например, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга». В исполнении Романа Юнусова все это, конечно, и произойдет. И еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с большого стендапа. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Rabbitz. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые ему об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке, 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложил, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хула-хупа.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: круглосуточно.ру.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.

0: веселый чат.
1: Тот самый чат, где мы шутим вашими шутками, озвучиваем все сообщения, и номер в нем вот такой, +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Александра пишет: а у нас в Оренбургской области наконец-то кончились дожди, и мы с мужем на огороде. Передаю ему привет, Шевченко Евгений его зовут, и обещает, что скоро закончим с работами и будем жарить шашлык. Ну класс, кстати, о вкусном. Напоминаю, 26 июля приглашаем всех и каждого на очень вкусный, вкусный-привкусный музыкальный пикник «Юмор-ФМ», где в гастроквартале три вокзала «Депо». Место то самое, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие-многие другие. Еще раз, 26 июля, начало в 17 часов, вход свободный. Приходите, ждем всех и каждого. Также семья Бухтияровых на связи. Передаем привет всем своим друзьям, которые сейчас отдыхают в селе Ключи-Булак на Братском водохранилище. Отлично. А вот Дмитрий прислал нам шутку. Как прошел твой выходной день? Я хотел пойти в музей, а жена хотела в кино. Ну и как фильм? Понравился? И еще один привет нас от Виктории, мужу Диме. Пишет, что сильно вас любит. Дмитрий, класс, вот так вот завидуем. Напоминаю, номер для сообщений. Самый простой и неизменный. +7 915 0303 567. Также юмор под занавес часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро рубрика «Гол ой штанга».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми рукавами. Сегодня особенно отличились наши девушки-стрелки. Они перестреляли всех конкуренток и по праву заняли первое место. Как они хотели его поймать, но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой. Да, друзья, и на будущий год честь российского футбола будут отстаивать 4, а не 6 команд, так как на большее чести у нас не хватает. Вот что значит быть профессионалом во всем. Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Ищи стабильный.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился, блестел. У него пальцы как пассатижи. Он это, раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
1: Презервативы есть?»
0: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимай 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru.

0: Москве 14:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием остаются деньги.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака.

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Если вдруг прослушали, напоминаю, это юмор на заказ. Для всех вас и для нас. То самое пространство, где мы очень много общаемся и еще включаем ваш любимый юмор. Передавайте приветы, поздравляйте с любыми событиями, датами и так далее. Признавайтесь в любви и делайте это по нашему красивому и простому номеру. +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. Ну а я уже все озвучу или, например, включу то самое смешное для вас и для страны. Меня зовут, кстати, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Ирина также передает привет своей сестре Кате и маме Татьяне и брату Виктору и говорит, что сильно всех вас очень любит. Бабушка Оксана и дедушка Антон из Дмитрова поздравляют любимую внучку Скворцову Есению из Иваново с днем рождения. Желают тебе удачи в этой жизни и пишут, что очень сильно вас любят. Ну а мы всей командой ЮморФМ присоединяемся и также поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Улыбайтесь. Класс! Сергей из Перми передает привет своей жене Виктории. Ну и для вас прямо сейчас и на всю страну включаем «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Короче, вчера, значит, сижу в интернете перед сном. Рилсы листаю, и вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет, мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: Ой, я видел.
2: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче. Значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел.
2: Спасибо,
3: да. Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидно, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты чё?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление. Угу. И вы офигеете. Его приняли.
3: Потрясающе вообще.
2: Прямо вот там, где это принимают, и а там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, mm-hmm. реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбления чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
2: Да, Мишань, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим.
2: Хм.
4: Даже в одежде.
2: Хм.
4: Даже, ну, если она спит, понимаешь?
2: Хм.
4: Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только 2 закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Да. Я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике, понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом, сечешь?
3: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
0: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Ксении. Говорит, что сильно вас любит. Оксана пишет: здравствуйте, любимое радио Юмор ФМ. Мы сидим, жарим шашлык. Привет мужу Евгению, а детям, племяннику Алексею и снохе Алине. Сидим, отдыхаем. Олег передает привет всем коллегам, водителям городского пассажирского транспорта Нефтьюганска. Желает завершить рабочий день только на позитиве. У нас весь день дождь, а я еду по городу по маршруту и слушаю Юмор ФМ. Хоть что-то греет душу, написал в такую дождливую погоду. Ну, самое главное, Олег, только не грустим. И правило номер один. Улыбаемся. Ну и это еще не все. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыновьям Диме и Сергею, желает всей стране классного отдыха. Степан направляет лучи позитива своей жене Анастасии. Мы едем отдыхать на дачу к родным. Слушаем Юмор ФМ, всем желаем добра. Класс! И еще один привет у нас от Дмитрия из Уфы, который направляется жене. Зовут эту жену Ангелина. И для вас прямо сейчас и на всю страну наша фирменная нереклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти, что?
4: Зажурский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
5: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
6: Не реклама.
7: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
8: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
9: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
7: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
8: Ну надо же, спасибо.
7: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
10: Да ломается, зараза, динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
9: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
10: Ну надо же, спасибо.
11: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
12: Да все, алкоголь, зараза. Кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
11: Попробуйте антифриз «Володя». И градус веселья вернется на желанную высоту.
12: Ну надо же, спасибо.
9: Антифриз «Володя». Ваш козырь в любой ситуации.
13: Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны.
9: «Володя». Хорош снаружи и внутри.
0: Сиксти Файв. Сеть социальных кафе.

65 для тех, кто действительно вышел на пенсию. Старичок, доставай пятачок. 65! Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.

0: для 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе подарки и получение на zon.ru 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы вновь здесь. Продолжаем. Сергей, его сообщение. Привет, Юмор ФМ. И главное, привет самой замечательной, неповторимой, ослепительной, безумно красивой Светлане из Калуги. Света, люблю тебя очень, очень скучаю. Жду встречи с нетерпением. Только ты. Возвращайся скорее. Твой я. А вот Сергей написал вам такое сообщение. Ростов-на-Дону на связи, пишет Татьяна. Поздравляю свою семью Федоренко, любимого мужа и двух замечательных дочек с участием в семейном спортивной команде. Они у нас самые лучшие, сильные и смелые. Мы не выиграли приз, но мы были самые классные. Главное – это участие. Вы в любом случае супер, помните об этом. Матвей и Александр из Борисоглебска пишут. Привет, любимое радио Юмор-ФМ. Едем по трассе Саратов-Москва. Жара, быстрее бы добраться до дома. Всем отличного настроения желают они и хороших выходных в том числе. Ну а я тем временем напоминаю ваше сообщение. Вот точно так же прозвучит в эфире на всю страну. Просто зафиксируйте номер и направляйте все нам в Telegram Макс и СМС. Вот этот номер. +7 915 0303 567. Ждем ваших посланий. И еще один привет от Дмитрия из Перми. И для вас, кстати, внимание, шутки, песни, плюс.
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда

0: плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
3: Так.
1: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
0: Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня. Клаустрофоб. Кричали люди в самолете. Клаустрофоб. Он ковыряет фюзеляж. Да?
4: Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
3: Так, ну что, это
1: Надя,
3: получается
1: твоя,
3: я?
1: Да, песня? Да.
0: Да. Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день. А моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой. Самый лучший день, 06, три раза.
0: Ты такой злой,
3: ты хорошо поешь. Шутки, песни,
1: плюс. Наташ, твоя песня.
0: Давай. Бабушке с Московской жилплощадью проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное. Шутки,
2: песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.

0: И мы снова здесь, с вами, с вашими сообщениями. Игорь передает привет своей жене Ангелине и дочке Ксении. Желает всем вам всегда быть такими же классными и говорит, что очень сильно вас любит. Ирина направляет лучи позитива всей стране своему мужу Денису и также сообщает вам, что очень классно, сильно вас любит тоже, да. Вы у нее самый крутой, так и написала. А Артур передает привет своей жене Виолетте, друзьям Станиславу, Евгении и Давиду. Виктория говорит, что сильно любит самого лучшего мужчину на свете. Зовут его Андрей, а вот Марина направляет лучи позитива мужу Виктору. И по вашей просьбе, прямо сейчас включаем лучшие фрагменты шоу «Лиги городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: команда «Ну нормально» Москва.
1: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились, решили вам посвятить песню. Заранее извините.
2: Приезжай.

0: скандала, еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж, сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. Федунки в бедняга, за 2 одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вон справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что Камеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну вот так, между зубов, это несложно. Вот так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Ну, если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа! А где прошла? Суперпроект ТНТ. Это Лига
3: Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
5: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да, я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо не то, что на 30-летие бабушка дарит тебе 1000 рублей. Хуже другое. То, что ты на них реально рассчитываешь.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И нас тоже повело в сторону ваших посланий. Финальная тройка сообщений к этому часу. Сергей передает привет своей жене Юле и дочке Анне. Мы на даче работаем и скоро совсем пойдем готовить сюрприз для наших гостей. А Алене и Николаю отдельный привет. На связи Егорьевск. Артем передает привет жене Татьяне и самой любимой и красивой дочке Александре, а также самому умному сыну Дмитрию. И еще один привет от Сергея из Самары, который направляется любимой жене Алене и родителям Виктории и Алексею. Вернемся к вашим посланиям уже в следующем часе, все так же в нашем веселом чате. Там будут и приветы, и поздравления, и самое главное, ваши шутки. Номер для сообщений прежний, плюс 7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: У меня две новости. Начни с хорошей. А с чего ты взял, что есть хорошее? Муж и жена, Оля. Мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно. Она говорит, тогда я покончу с собой. Он говорит, это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться. В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Она говорит, ой, простите, я нечаянно. Он говорит, нет, я шахматист, дотронулась, играй.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: один. Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: Ну а мы ждем и приглашаем всех и каждого в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Вы по-прежнему можете просто улыбнуться и получить шанс выиграть автомобиль. Что же нужно сделать? Загрузите фото улыбки на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Далее мы вам позвоним. В этот момент вы правильно повторите шутку и за корректный ответ получите 3000 рублей. Также путевку в суперфинал мы вам направим, а состоится он уже в конце этого года. Участие, кстати, в игре бесплатное. Улыбайтесь и выигрывайте вместе с нами. Тем временем Кирилл Горин здесь с вами. Всем здравствуйте. Через полчаса в нашем веселом чате буду шутить вашими шутками и все непременно озвучу приветы, поздравления, признания в любви и другие любые послания. Самое главное, направьте свое сообщение по единому номеру Telegram Max и SMS +7 915 0303 567. Ну и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь по юмору. И смешно, в финале часа монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Еще обязательно услышим совет от Сати, как же защитить себя от критики второй половинки. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова наша самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
2: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
3: Это не мы, это Александр Васильевич.
2: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
3: Ну, есть социальная рок-опера.
2: Объявляйте.
3: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: А все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Решил тут девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, она в дровах.

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, да. Чья машина?
1: 50-50.
2: Это очень плохо. Это очень плохо. 50-50 это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? У нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому, вот. Если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю? Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
0: Все. Сатья с юмором.
3: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
2: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самурай. Я бы не рискнул. Ну, нельзя так говорить с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Это очень опасная история. С другой стороны, ну, скажем так, ну, наверняка ж есть за что. Поэтому здесь надо сосредоточиться на двух вещах. Первое, надо наказать этого языкатого негодяя, который такие вещи говорит женщине. Второе, ну, реально подойти к зеркалу. Ну, надо все-таки на фитнес записаться, друзья мои. Это полезно не только для секса, это для здоровья полезно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это, ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И, естественно, почтальон должен пострадать, чтобы он не подумал, что он весть благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Тора и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

0: Веселый чат.
1: То самое место, то самое пространство для ваших шуток, приветов, поздравлений. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS. Пишите свои сообщения, направляйте нам прямо сейчас. Юлия передает привет своей маме Марине и младшей сестре Виктории. Пишет: «Я ваша доча», подписалась вот так. Максим из Дивногорска передает привет всей своей семье, которая сейчас едет из отдыха со мной в машине. А именно, жене Евгении, теще, которую зовут Любовь Владимировна, сыновьям Владимиру и Данилу, дочерям Мария и Арине тоже в том числе. Класс! Шутка у нас тоже имеется, вот, например, от Степана. «Обожаю выходные. Провожу их в формате 3D. Дома давлю диван». Елена передает огромный привет мужу Ваню Мацука. «Едем на озеро. Все отлично», пишет. «Привет всей Вологде», также направляет. Послание от Андрея из Волгограда, который напишет так вот: «Добрый день. Передаю привет всем. Всем прекрасным людям», в кавычках, одно слово пришлось заменить, «которые сегодня едут по трассе Р-260 Волгоград-Ростов-на-Дону». Вот так вот. И еще одна шутка у нас имеется от Сергея из Перми. «Судя по тому, как усиленно бурит мой сосед снизу, я не удивлюсь, когда услышу крики. Нефть! Ура!» И смешно. В финале этого часа монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Тем временем напоминаю номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS-формат.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А вот некоторым мужикам, кстати, под каблуком очень даже комфортно. Да-да. Стоят два подкаблучника, общаются, один другому говорит:
4: а я вчера свою жену нафиг послал.
3: Ты не смеши меня. Ты нафиг? Я нафиг.
4: Ты свою жену нафиг послал?
3: Я послал.
4: Каким образом?
3: Ну, она мне говорит:
4: иди помой посуду.
3: А я ей говорю:
4: пошла ты нафиг, я еще полы не домыл.
3: Дорогие друзья, отправляемся в путешествие по российским железным дорогам. Представьте, вокзал, железнодорожный перрон, стоит состав. И вдоль перрона идет мужчина, который бубнит себе под нос:
5: газеты, журналы, эротика, анекдоты, берем. Анекдоты, эротика, кроссворды, газеты, журналы, гороскопы, берем.
3: Тут один пассажир из окна высовывается и говорит: мужчина, дайте-ка анекдоты. Давайте, протягивает ему денежку, тот берет деньги, смотрит на них. И говорит: слушай, возвращается муж из командировки. Покупатель смотрит на все это обалделыми глазами и говорит: о, это хорошо, что я эротику не взял.
0: А этот анекдот для любителей домашних животных. Диалог в общественном транспорте. Мужчина, извините, а вы женаты?
3: Да нет, что вы.
4: Это меня кошечка поцарапала.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ищи стабильную

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться действительно уже поздно.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так отрегулировал. Хоть не приходи, полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов, 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил, все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери, и запах вместе с тобой. Так же точно, что-нибудь наговоришь, тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными, побогаче одних, победнее других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем пока.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В «Велкой Поповице» даже Косел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится «Шатана».

И мы тоже без ума от каждой новой и по-настоящему прекрасной улыбки. Именно для вас мы каждый день разыгрываем автомобиль. Делаем это не один раз, и если вы еще не с нами, то рекомендуем прямо сейчас улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Почему? А потому что уже в этом часе снова прозвучит заветная шутка Николая Фоменко. Ловите ее и ждите нашего звонка. Звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте! Также озвучу ваши шутки, привет и поздравления и любые другие послания в нашем веселом чате примерно уже через 31 минуту. Присылайте любые сообщения, главное, делайте это по верным координатам, и вот этот номер телефона. +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. Здесь же по-прежнему избранный юмор для вас и для ваших улыбок. В финале часа из уст Михаила Полицемака услышим смешную историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про еду, а еще все непременно насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чебосина будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных, коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивее не стало.
3: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
3: Наш, девочки, поддержим нас и девушки на аплодисменты. ВУЗ поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
4: На Юмор ФМ.
3: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и все его родни.
3: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни, юмор ФМ». У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
3: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: поговорка инструктора автошколы.
1: Дьявол кроется в педалях.
2: Обещанная шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Та самая автомобильная шутка. Та самая, за правильное повторение которой вы получите 3000 рублей и отправитесь в тот самый суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Состоится он уже в конце этого года, и чтобы принять участие, нужно просто улыбнуться на камеру своего смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. А вот чтобы точно выиграть автомобиль, можно просто взять и повысить шансы на выигрыш. Как это можно сделать? А легко и просто. Приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, коллег и близких, и уже вместе в финале этого года будете кататься на новом совершенно блестящем автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим два заветных слова, и после них я нажму на нашу кнопку «Улыбайзер». Итак, «Улыбайзер», стоп!
3: Автомобиль за улыбку!
2: И наш фирменный улыбайзер выбирает фотографию, вернее, улыбку Юлии из Астрахани. Прямо сейчас, Юлия, я набираю ваш номер телефона. Верю, честно, клянусь, что вы возьмете трубку и правильно повторите заветную шутку, которая вам принесет 3000 рублей в моменте, напоминаю всем, и, соответственно, путевку в суперфинал. Всем остальным, кто хочет полюбоваться улыбкой прекрасной, красивой Юлии из Астрахани, просто заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте нашу прямую трансляцию. Ну а тем временем я пока наберу ее номер телефона. Так, номер телефона у нас набран. Гудки пошли. Переворачиваем песочные часы. Ровно столько времени есть у нас, чтобы дозвониться Юлии в Астрахань и узнать, как у нее проходит сегодняшний день. 30 секунд, напоминаю, положено времени есть у каждого участника игры, чтобы взять трубку и ответить на звонок. Повторить заветную шутку уже можно будет после слов «Здравствуйте, я Юлия из Астрахани». Ну, у нее, конечно, не так.
4: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
2: Пока мы ждем, время еще у нас идет. Оно не закончилось. Остается буквально несколько секунд, которые приведут нас, возможно... А, нет. Вот понадеялся. Опять, надеюсь, показалось. Нет, здравствуйте, неправда. Все, не получилось. 30 секунд положенного времени закончились, завершились. К сожалению, Юлия из Астрахани не взяла трубку и не смогла, вернее, она, возможно, бы смогла повторить шутку, но мы этого не узнаем. Узнаем, возможно, в далеком или в ближайшем будущем. Тем не менее, все, дорогие друзья, кто знает Юлию из Астрахани, откройте прямую трансляцию, посмотрите на ее фотографию и передайте ей огромный привет от Юмор-ФМ, потому что что? Потому что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Вот эту информацию, пожалуйста, сообщите. Совсем скоро, возможно, будет выбрана ее улыбка еще раз, повторно, заново, в этой игре, в игре «Автомобиль за улыбку». И уже тогда мы точно с ней сыграем и разыграем автомобиль в финале этого года, с ней в том числе. Ну а всем остальным, напоминаю, участие в игре абсолютно бесплатное. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Ну а я пока буду раскручивать наш фирменный улыбайзер. Почему? Потому что наша потрясающая суперигра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: кстати, о деловом, о встречах и о событиях. Совсем скоро, 26 июля, приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник «Юмор-ФМ». Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала Депо». Вас там ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, диджей Димиксер и многие другие. Еще раз, 26 июля, начало концерта в 17 часов. Совсем скоро вашему вниманию «Угарный папа».
1: «Юмор-ФМ» представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на «Юмор-ФМ». Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали.
1: «Угарный папа».
2: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. «Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву». Внучка успокаивает. «Хорошо, а сережки мне отдашь». Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
1: Угарный папа.
2: Школа, первый класс. Учительница читает детям сказку про трех поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на «Юмор-ФМ». К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, квиз, билетки, получение на озон.ру. 16+.
1: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И жили у отца три сына. А свои квартиры они сдавали.

0: И номер в этом чате вот такой. +7 915 0303 567. Телеграм Макс и СМС. Сообщения принимаются. Главное, указывайте, от кого и кому пишете. Ростов-на-Дону на связи. Пишет Татьяна. Поздравляю свою семью, Федоренко, любимого мужа и двух замечательных дочек с участием в семейной спортивной команде. Они у меня самые лучшие, сильные и смелые. Мы не выиграли приз, но мы были самыми классными. Главное, участие. Это важно. Антон поздравляет свою жену Ксению с днем рождения. Пишет, что сильно вас любит. Елена и ее сообщение. Передаю привет Николаю Николаевичу Коновалову. Милый мой, будь счастлив. А вот Егор прислал нам шутку. Если в моду войдет лень, я буду самым стильным и самым крутым. Моей любимой жене Баскиной Евгении Николаевне. Мы сейчас слушаем Юмор ФМ. Класс. Вот такой привет. Плюс Светлана из Нефтеюганска пишет. Работаю, но суббота на работе в компании Юмор ФМ проходит не так грустно. Хотелось бы еще, чтобы улыбайзер выбрал мое фото. Всем хороших выходных, она в том числе желает. Светлана, все произойдет. Главное, верьте и ловите заветную шутку Фоменко. Вдруг позвоним уже совсем скоро именно вам. Вернемся к вашим сообщениям уже в следующем часе, но перед этим напомню, из смешного в финале часа совсем скоро шутить изволите. И перед этим услышим 5 шуток Фоменко про еду. И плюс еще напомню номер телефона для ваших посланий. +7 915 0303 567. Телеграм Макс и СМС формат.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про еду.
1: Гречка. Вот что у нас самое популярное блюдо греческой кухни. Никогда не смеши человека, который жует печеньку. Подожди, пока он начнет запивать ее чаем. Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла. Вздувшаяся банка с огурцами, стоявшая на барабане поле чудес, полчаса держала в страхе первую тройку игроков. Жизнь как пельмени. Все вокруг кипит, а ты еще не готов.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Раз.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейдин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, рассказываю и делаю это с большим удовольствием. Ну или даже с огромным, как, например, сейчас. Ведь нас снова ждет встреча с королевой советского киноэкрана и театральной сцены, неповторимой Фаиной Раневской. Устраивайтесь поудобнее, занавес открывается.
0: Шутить изволите.
1: В середине 20 века в Советском Союзе было очень популярно тимуровское движение. Юные тимуровцы в том числе брали шефство над одинокими стариками. Однажды тимуровцы постучались в квартиру Фаины Раневской. На вопрос, кто они такие и зачем так упорно барабанят в дверь, активисты ответили, что они пионеры, тимуровцы и хотели бы помочь по хозяйству. В ответ Фаина Георгиевна величественно произнесла: «Пионеры, возьмитесь за руки и идите в жопу». И с громким стуком захлопнула дверь. А был еще и вот такой призабавный случай. Фаина Георгиевна встретилась с молодой актрисой. Актриса с восторгом воскликнула: «Фаина Георгиевна, поздравьте меня. Мою фотографию поместили на первой странице «Комсомольской правды».» Раневская затянулась папироской и ответила: «Поздравляю, милочка. Теперь полстраны твоим лицом будут подтирать задницу». Как-то на гастролях Фаина Георгиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел смотритель и сделал замечание: «Здесь сидеть нельзя. Это кресло князя Суворова». «Ну и что? Его ведь сейчас нет», — ответила Раневская. «А как князь подойдет, я обязательно встану».
0: Шутить изволите.
1: Ну что ж, граф Суворов уже на подходе. А значит, пришел и мой черед освободить кресло. Отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей для нашего общего веселья и удовольствия. До новых встреч в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
9: «Пятерочка» выручает!
10: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
11: Вот можно было весь день играть.
12: Мир игр стал ее реальностью.
13: Я в игре?
14: Чего плачешь-то?
13: Ты же хотел поиграть.
14: Вот поиграешь.
12: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: 17 вечера в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вроде все мы делимся на жаворонков и сов. Так откуда же берется столько дятлов?

Во всем, и в шутках, и в юморе, и в музыке даже. Ну и самое главное, в ваших улыбках в том числе. Пусть у всех все будет лучше, чем вчера. Улыбайтесь и помните, что за свою улыбку вы все еще можете выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Остальные детали на сайте веселаярадио.ру. Участие в игре бесплатное. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем здравствуйте. По нашей традиции через полчаса озвучу ваши шутки, приветы, поздравления или даже, например, признание в любви, и сделаю это в рамках веселого чата. Ваше послание может прозвучать на всю страну, главное, направьте его нам, можно и в Телеграм, и в Макс, и даже в СМС-формате, но главное, не забывайте подписываться. Номер для сообщений диктую, записывайте. +7 915 0303 567, пишите, и самое главное, напомню еще раз, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И вот теперь расписание юмора на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда, немного ранее услышим протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити», и всенепременно включу для вас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Этим, ну, показывайте, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще! Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит! Я последний раз прям не выдержал, если честно, прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Знаешь, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последний в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ши** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикалывает? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость, вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Помнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Лента.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Думаю, он надо мной от души поржал.

0: И вот оно, то самое время для ваших шуток, приветов, поздравлений. Номер с чата плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Луганск на связи, Татьяна передает привет любимому мужчине Юрию. Мы сейчас с ним сидим и спорим о принципах работы магазинов. К общему мнению так и не пришли, но я все равно его очень люблю. Юра, ты лучший, так и написала. Вот она, золотая середина. Юрий Николаевич передает привет городу Курск и любимой Наталье Юрьевне. Просит вас улыбнуться и говорит, что жизнь прекрасна. Так и написал. Улыбайтесь. А вот Аркадий прислал нам шутку. Расскажите коротко, что было на родительском собрании. Если коротко, то с вас 1000 рублей. Юлия передает привет своим детям Диме и Ксюше Кузиным. Едем из цирка с прекрасным настроением и всем желаем быть счастливыми. Ну класс! Сообщение от Людмилы. Она передает привет своим любимым людям. Деткам Валерии, Максиму, мужу Евгению, сестре Светлане и Кирочке и маме своей. Зовут ее Нина. Всех она очень сильно любит. У меня начался отпуск. Ура! Мы отдыхаем на даче с сапами на Нерской реке. 3 недели впереди. Ура, Людмила! Ну, красота! Буду вам завидовать, только молча это буду делать. Хорошего вам отпуска. Дорогие друзья, и смешно, в финале этого часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». А перед этим напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: 14 мая сего года я, Аганезов АА, действительно звонил потерпевшей на мобильный телефон 74 раза. Но не для того, чтобы она вернула микрозайм, а по причине внезапно возникшего у меня к ней сильного романтического чувства. Голос на записи действительно мой, но слова «верни деньги» или «сдохнешь, тварь» я произнес безо всякой угрозы, а в состоянии любовного аффекта. Потому что от любви до ненависти один шаг. Встретившись с другом, выпил 100 грамм водки, потом поехал на мотоцикле проведать свою невесту в больницу имени Семашко. Туда и попал, так как по дороге наехал на ларек. На сержанта полиции Зубова ВП я матерился не матом, а другими выражениями. Я, Трусов М.И., признаю, что совершил ДТП с участием фонарного столба на улице Вавилова. Но виновным в переломе и падении столба я себя не считаю. Причина в крайне низком качестве отечественных железобетонных изделий, в том числе столбов. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: Я двух немцев возил по России.
1: Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90, от силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. Бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой, даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Вот, чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда вошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем, только друг другом. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы... И мы с Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поесть, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было сметанкой, и отправил это все, да?
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка выручает!» «Девочка
7: выручает!» Фильм нам очень понравился, прям супер.
8: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
9: Фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Уже в кино.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

причиной. Если заново встать не осталось почти сил.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Ищешь

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

шашлычок под шутки и песни. Шутки и танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
2: Да я сам решу, наверное.
1: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
2: Сам решу.
1: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре?
4: Чего плачешь-то?
5: Ты же хотел поиграть.
4: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазине.

шашлычок. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора» уже в кино.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Заработали? Отдыхаем.
1: Мы будем танцевать.
0: Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

Юмор ФМ. Танцуют все. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Друзья, всем привет! Это Юмор FM Чарт. С вами Мить Фомин и мой соведущий котик.
1: Всем мяу!
0: Сегодня у нас, как всегда, все самое необходимое для хорошего эфира. Топовые треки и невероятные новости. Но только одна из них окажется правдой. Какая именно, узнаете в финале. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: Погнали!
2: Юмор FM Чарт с Митей Фоминым на Юмор FM.
0: Житель Нижнего Новгорода Виктор Семенович очень обрадовался, когда нашел в демисезонной куртке 100 тысяч рублей. Но радость длилась недолго. Очень скоро его уволили из гардероба ресторана.
1: Счастье любит тишину, брат.
0: Желаем Виктору Семеновичу найти новую работу. А мы тем временем продолжаем свою и открываем наш хит-парад. На 10-м месте сегодня ваш любимый исполнитель и моя песня «Клавдия. Я стал другой». Слушаем и активно голосуем.
2: Юмор FM Чат.

0: Спасительный Митя Фомин.
1: В Самаре местного водителя торжественно посвятили в сэры. Церемония прошла прямо в отделении ГИБДД. Мужчине вручили протокол, попросили расписаться и официально объявили: теперь вы сэр. Сначала водитель даже обрадовался, говорит, всегда чувствовал в себе что-то благородное, осанку, выдержку, легкое желание смотреть на всех сверху вниз, как у тебя, котик, иногда это получается, правда, ты смотришь снизу вверх. Но радость длилась недолго, уже через минуту выяснилось, что звание сэр ему дали не за заслуги перед короной, а за постоянную езду по левой полосе, как в Великобритании. Желаем мужчине выучить ПДД и вернуть права.
2: Усы и ватный хвост, вот мои ПДД!
1: А пока слушаем другую песню на 9-й строчке нашего чарта. Котик, врубай!
2: Врубаю на полную!
0: Юмор ФМ Чарт. 9-е место.

0: следует. Реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Согласно опросу, среди россиян самый приятный момент в долгожданном отпуске – это не первый смузи у бассейна и даже не завтрак в отеле. Самый приятный момент – это с улыбкой проехать мимо места своей работы и понять, что сегодня туда можно даже не заходить.
1: А можно вообще не выходить из дома.
0: Желаем всем баланса между работой и отдыхом и двигаемся дальше. На 8-й строчке нашего чарта Жасмин с треком «Какое счастье». Слушаем.
2: Юмор-ФМ-чарт. 8-е место.

0: А теперь рубрика «Аутсайдер». В этот мрачный закоулок нашего чарта попадают артисты, за которых перестали голосовать наши слушатели. Из хит-парада на этой неделе выбыли Филатов и Кэрос с просьбой включить музыку. Нилетто и Татьяна Буланова с песней «Первыми». И А-студио с говорящим треком «Она не виновата». Она не виновата. А мы никого и не обвиняем, просто напоминаем, голосуйте за любимые треки, и все может измениться. Ну а мы двигаемся дальше. На очереди песня Натальи Подольской с жизнеутверждающим названием «Не бояться».
1: Юмор-ФМ-чарт. 7-е место.

0: Увлекательный Митя Фомин.
1: Вы слушаете Юмор FM Chart. С вами Митя Фомин и мой соведущий котик.
2: Мяу.
1: Мы продолжаем включать вам топовые треки недели и рассказывать невероятные новости. Только одна из них окажется правдой, какая именно, узнаем в конце программы. А пока новость из мира дейтинга. Валерий из Москвы 1.5 года искал недостающую половинку, наконец-то нашел, но достающую.
2: Потому что не половинку нужно искать, а все целиком.
1: Желаю Валерию терпения и счастья в любви. А мы двигаемся дальше. На 6-й строчке нашего чарта Артур Пирожков с треком «Самый красивый». Слушаем.
0: Юмор FM чарт. 6-е место.

0: Юмор ФМ Чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

0: больниц Твери доставили местного жителя Игоря с легкими такими ушибами. По словам очевидцев, мужчина на большой скорости врезался в гараж, но отделался испугом. Автомобиль не пострадал, так как Игорь шел пешком.
1: Ну дает!
0: Желаем Игорю скорейшего выздоровления, а мы слушаем песню на пятом месте нашего чарта. Тут у нас, кстати, тоже легкая травма. Всего за одну неделю золотые медалистки прошлых выпусков упали сразу за пределы призовой тройки. Слушаем и голосуем, если хотим вернуть Саби и Мия Бойко на первое место.
2: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: В метрополитене на ключевых станциях появились освежающие аппараты с дезодорантами, боже.
1: Ну, наконец-то! Спасибо!
0: Кто придумал эту замечательную идею? Средство с нейтральным запахом доступно только летом, и воспользоваться им должен каждый пассажир в час пик побудем. Я буду первым, можно? Если в разгар летнего жаркого дня пассажир проигнорирует аппарат и давает вагону аромата, штраф составит 500 рублей. Инициативу поддерживаем, дышим глубже и слушаем песню на 4-м месте нашего чарта.
2: Юмор ФМ чарт.

0: Анастасия Фомин. Немка выходила цыпленка необычным способом. Фермер нашла яйцо, которое отказались высиживать обе ее курицы, и решила попробовать спасти птенца сама. Для этого она сделала самодельный инкубатор из спортивного топа и толстых носков. Она носила яйцо при себе и даже спала на спине, пока цыпленок не вылупился. Сейчас цыпленок воспринимает Ени как наседку, ходит за ней по пятам, а ночью спит в сумке с грелкой. Совсем скоро он подрастет, и женщина сможет вернуть птенца в курятник.
1: Вот так и появляются дети, которые совсем не похожи на родителей.
0: А мы добрались до тройки лидеров. Бронза нашего чарта сегодня получает группа «Винтаж» с песней «Малахит».
2: Юмор ФМ Чарт. Третье место.

0: и продолжим. Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Рубрика «Дайджест». Давайте быстро вспомним, кто за кем идет в нашем чарте. На 10-й строчке сегодня я, Митя Фомин, с песней «Клавдия, я стал другой».

На 8-й позиции Жасмин и песня «Какое счастье». Какое счастье вдвоем любить. 7-е место занимает Наталья Подольская с песней «Не бояться».

0: Пятое место у Саби и Мия Бойко с треком «Базовый минимум». На четвертой позиции Кос Флакоста и Черри Лейди. А ты пахнешь толпой, Черри, Черри, Черри Лейди. А на третьей строчке группа Винтаж с песней «Малый хит». Ну а теперь поднимаемся еще выше. На втором месте нашего чарта Five Star Family и трек «Раз, два». Считаем вместе и слушаем. Главное не ошибиться.
1: Юмор FM чарт. Второе место.

0: почти добрались до вершины. Совсем скоро мы узнаем имя победителя. А пока новость из культурной столицы. В Петербурге произошло почти невероятное. Найдены старые знакомые, которые случайно встретились в автобусе и действительно увиделись после фразы «нужно обязательно встретиться».
1: Бывает же такое.
0: Обычно после таких слов люди обнимаются, обещают списаться, расходятся по делам и потом еще 3 года ставят друг другу лайки в соцсетях. Но в этот раз все пошло не по привычному сценарию. Мы тоже не будем откладывать встречу с победителем нашего чарта. На первом месте сегодня «Елка» с треком «Проще». Слушаем.

0: что, друзья, вот мы и добрались до финала. Сегодня, как всегда, среди невероятных историй пряталась одна настоящая. Правдивой оказалась новость про немку, я так и подумал, которая необычным способом выходила цыпленка. Ее домашние курицы отказались высиживать яйцо, и женщина решила сама устроить для будущего птенца теплый домашний инкубатор из спортивного топа и теплых носков. В итоге цыпленок действительно вылупился и теперь ходит за своей спасительницей по пятам, читая ее наседкой. Скоро малыш подрастет и отправится туда, где ему положено быть, в курятнике. Желаем птенцу мягкой адаптации, фермеру спокойных ночей, а вам только добрых новостей и отличной музыки. С вами был Медь Фомин, пушистый котик.
1: Это я.
0: И Юмор FM Чарт. До встречи.
1: Всем замурчательных выходных.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма», город Пермь.
1: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр». Василий Терминатор. Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чу! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
2: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
1: Нержавейка? Нержавейка, отвечает наш герой.
2: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
1: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал, а кто б не дал.
2: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
1: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
2: Он хоть и с подбитым глазом
1: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
2: Вот зараза!
1: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
2: Дайте вас перевяжу!
1: Улыбнулся он: не надо, я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор, и баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу! Бубух! Все, капут! А город подумал: ученья идут.
2: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
1: Может, на курорт отправить?
2: Или орден приварить?
1: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. И спокойно, Сара Коннор.
2: Сохранит твой мирный сон.
1: Терминатор, скромный робот
3: с человеческим лицом.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что, ну, у них есть некий сексуальный интерес. Ну, вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай, как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс, ну вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце, ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум, потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, ой, это отличный город, мне очень нравится. А ты оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, ну, важное, но не срочно. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ. Смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый Васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14:00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14:30. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7:00. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых. Возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки повсюду, женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну, скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово, скажи!» Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: «Спасибо!»
0: Самый лучший Дэн!
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ну, это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин делал, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речи решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время, а все потому, что не пошел.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назови наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Лариса, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти, говорит, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или она сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, на. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу, как в кино, люди насмотрят за фильмов, а потом такие, вот, я хочу, как у них, вот эту любовь. Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, внимание, все персонажи выдуманы. Не сравнивайте их со своим парнем. Это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, у которых там каждый день подарки, цветы, путешествия. Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Пенка на «Юмор-ФМ».
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи. И две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Ташенчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений. И они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Перед законом все равны. И поэтому бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

0: на Юмор ФМ.
1: Люблю пересматривать видео со свадьбы, но только задом наперед. Там я снимаю кольцо с жены, сажусь в машину и уезжаю.